0: Ийм ийг гэрэвэр гуаро.
1: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
2: Я бое ке муавер уно рикело, а мэ ми я уньшани. Окей, шоберери, я бое ке пудо гудово, а бино ми я уньню ньюс. Камандо вен а бера уна рикело а меми я уньчани а маени чао а мети ми уберуран мети а я шорун тие у кабу эми а ком чао а вегале и кувани джони а ле ю пашу пашу ком логом йори йори. Amaeni yimwa okaru yakina dwema bichen mono nuo nindu abongwe.

0: Чокина Вайрба Беру Джепи.
1: Юм Йекере Вэркваро.
2: Лишани Вилю Бутуко.
3: Бимар Мэ Пачо.
1: Ити Юньо О Радио. Пиюм Чункере Вэркваро.
3: Пиюм Чункере Вэркваро.
1: Бимар Мэ Пачо.
3: Бимар Мэ Пачо.
4: Иван Лан Ю Биру Тела.
1: ETV Winyo or Radio.